0: в Вьюшн Хэмс.
1: Очень Хэмсы.
0: Митинфа.
1: Патрик Хэмсон.
2: P3, what's the address again?
1: 14024 Pembroke.